с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.

0: жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50,000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.

0: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом в Толмец, давай.
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Бананы 1 килограмм с Lidl Plus 79 центов. А окорочка индейки 1 килограмм 6,99. И капсулы для стирки Ariel 60 штук 13,99. Lidl стоит того!

0: kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim cāļa puspārni ar garšvielām. Rīgas miesnieks 800 gramu 2,49 eiro. Kūtī dētas vistu olas zemnieku iepakojumā 10 vienības 1,69 eiro. Riekstiem un žāvētajiem augļiem Arimex 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Un kilograms cāļa kāju 2,69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem Kitty Meow. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
4: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
5: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
6: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
7: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.

0: с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега 3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Бананы 1 килограмм с Lidl Plus 79 центов. А корочка индейки 1 килограмм 6,99. И капсулы для стирки Ariel 60 штук 13,99. Lidl стоит!

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Звездный дайджест.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20.
3: Это топ-20.

0: ceļa pēdējās dēļas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāna logs pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēļa sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
1: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Осторожно, горит!
6: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
7: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 1. Līdz 7. septembrim. Biezpiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 eiro. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
8: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
9: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
10: All time favorites.

вайбом. Сингл захватывает с первых секунд и задает настроение, в котором хочется отпустить контроль и отдаться магнетическим ритмам. Текст трека сдержан, главное в нем образ девушки одновременно притягательной и холодной. Снаружи она выглядит мягкой, как шелк, но внутри у нее бескомпромиссный характер. Прошло 20 лет с тех пор, как Эми Уайнхаус превратила разбитое сердце, саморазрушение и беспощадную откровенность в один из главных альбомов 21 века. Теперь Back to Black получает юбилейное переиздание. И на этот раз речь не ограничивается очередным винилом нового цвета. Расширенная версия выйдет 23 октября, за 4 дня до точной 20-летней годовщины оригинального релиза 27 октября 2006 года. Кросс Бекхэм выпустил свой дебютный мини-альбом

Треки дают время подумать о вечном и немного отдохнуть. Нечастый случай для Иманбека, приучившего слушателей к энергичной и напористой музыке, но всегда готового к экспериментам и изменениям в собственном звучании. No Matter What выходит на лейбле Effective Records. Также состоялся релиз альбома Surface Miss Frankie Pulitzer. В трио Surface входят инспекция Джек из Wu-Tang Clan и бостонские рэперы 7L и Esoteric. А под псевдонимом Frankie Pulitzer скрывается актер Том Харди в амплуа рэпера. В июне текущего года проект представил дебютный сингл «Brothers Grimm», а в записи всех 15 треков приняли участие также бас.

0: Вставай!
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8.

0: Кинолента. Кинолента.
1: Вы слушаете «Звездный дайджест». Прямо сейчас, друзья, немного новостей из мира кинематографа. Гонорар Тома Холланда за блокбастер «Человек-паук. Новый день» может составить $100 миллионов. Такими прогнозами поделились

0: Кинолента. Кинолента.
1: Это «Звездный дайджест», еще немного новостей из мира кинематографа. Режиссер Вуди Аллен готовится к съемкам своего 51-го фильма этой осенью в Испании. Такой информацией делится издание «Эль Мундо». У ленты пока нет официальной

Ика «Ирония» выходила в 2023 году. Премьера прошла на Венецианском кинофестивале вне конкурса. Драмеди, полностью снятая на французском языке, получила радушный прием у критиков. Ромком «Интуиция» получит

знакома. Детали сюжета новой интуиции не уточняются. В свою очередь, актер Джош Бролин сообщил об усиленной разработке третьей части экшн-триллера «Убийца». По словам Бролина, триквел точно случится, а съемки фильма начнутся скоро. Оригинального «Убийцу» в 2015 году поставил Дени Вильнёв. По сюжету сотрудница ФБР Кейт Мейсер в исполнении Эмили Блант ввязывается в войну с наркотрафиком и едва остается в живых. Фильм заработал

В 2023 году продюсеры фильма сообщали о написании сценария и подчеркивали, что хотят воссоединить на экране Блант, Бролина и Дель Торо. Кто именно возглавит триквел, пока что неизвестно. Ну а Netflix анонсировал, да.

0: встретимся уже в следующем часу. Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Никуда не уходите.
1: Кинолента. Кинолента. Топ-радио. Уикенд.

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Еще раз приветствую всех настроенных на Топ-радио. Вы слушаете «Звездный дайджест». С вами по-прежнему я, Тим Франциски. Это время света.

его близких. Блогерша, с которой Ваня расстался 2 года назад, обвинила его в патологической ревности и тотальном контроле. В период, когда он за мной ухаживал, он ухаживал не только за мной, написала Саша в соцсетях.

и специально обученную сотрудницу в гримерке, которая будет отпаривать костюмы и помогать переодеться в ходе выступления. В свою очередь, актриса Александра Бортич призналась, что взяла паузу в карьере из-за усталости. По словам Бортич, сейчас она восстанавливает свои ресурсы. Артистка отметила, что старается уделять время себе. Зарабатывать деньги, мне кажется, много ума не надо. Тем более, если ты известный, тебя много где зовут, то ты просто работаешь. Но я очень остро ощутила истощение эмоциональное, поделилась знаменитость. Бортич также рассказала, что посещает психолога.

0: слава в Лос-Анджелесе. Продюсер выручил за недвижимость в Голливуде 1 200 000 долларов. После сделки он перенес регистрацию своей траст-компании «Среда Глобал LLC» из Калифорнии во Флориду. Там артист снимает недвижимость за 30 000 долларов в месяц, сообщает Шот. Александр Цикало также подарил квартиру в Беверли-Хиллз жене Дарине Эрвин. Стоимость недвижимости оценивается в 1 350 000 долларов. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас слушаем самую актуальную музыку на Топ Радио. Это «Звездный дайджест». Скоро продолжим.
1: «Светская хроника». «Светская хроника».

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 eiro kilogramā. Foreļu ikri – well done! 200 gramu – 8,99 eiro. Saulespuķu eļļa – well done! 1 litrs – 1,59 eiro. Maximā. Lai nekā netrūktu!
1: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете Топ Радио, это Звездный дайджест. Вернемся к новостям светской жизни. Оливия Родриго.

Сколько тяжело ей было оплатить последний семестр. По словам Кози, публикация не была просьбой о деньгах. Она просто хотела поделиться происходящим. Но видео каким-то образом увидела Оливия Родриго. Певица написала ей лично. Родриго призналась, что...

об этом не рассказывать до окончания университета. Только после получения диплома Кози раскрыла историю и публично поблагодарила Родриго. Редкий экземпляр дебютного альбома норвежского дуэта Royksopp неожиданно напомнил, что иногда обложка может стоить гораздо дороже пластинки внутри. Специальное издание Melody AM с оформлением Banksy ушло с аукциона за 3720 фунтов стерлингов, окончательно превратив электронную классику начала нулевых в предмет охоты коллекционеров современного искусства. История этой версии альбома началась еще в 2000

И впервые были замечены вместе в начале 2025 года на ужине в Риме. Однако в июне 2025 TMZ сообщила, что они расстались после нескольких месяцев отношений. Точно неизвестно, когда именно влюбленные помирились, но снова их сфотографировали вместе на показе мод в Нью-Йорке в феврале 2026-го. Ранее Пост Мэлон был помолвлен с Хисон Джейми Пак, матерью его дочери. Они расстались в 2022 году, вскоре после ее рождения.

0: В 2020 году, прежде чем окончательно воссоединиться в 2025. Что же, наши сердечные поздравления и, разумеется, горько. Прямо сейчас, друзья, мы ненадолго прервемся. Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Не переключайтесь.
1: «Светская хроника».

0: siltumdienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim tuncis olīveļļā Rio Mare 320 gramu iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimī karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg iepakojumā 2,39 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Rimī.
1: До 70% дешевле. На сезонной распродаже «Юск» вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 50 до 70%. Спешите в магазины «Юск» или на «Юск.ЛВ».
2: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.ЛВ. Номер разрешения лотереи 8.

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете Топ-Радио, это «Звездный дайджест». Вернемся к новостям светской жизни. Супермодель Джиджи Хадид в интервью изданию Vogue раскрыла главное преимущество

0: которой едва не закончилось расставанием. Знаменитость также поделилась, что подарила возлюбленному выпавший зуб его любимой собаки, который он начал носить после помолвки. Прямо сейчас, друзья, мы ненадолго прервемся. Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Никуда не уходите.
1: Светская хроника. Светская хроника.

новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem.
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Предложение супервыходных в Lidl с 5 сентября. Морковь 1 килограмм 39 центов. На вареные колбасы Пикок и Барони с Lidl Plus скидка 30%. И свиная лопатка 1 килограмм 2,49. Lidl стоит того.

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете топ-радио, это «Звездный дайджест», и у нас еще один блок светских новостей. Недавно скончавшаяся Долли Партон

Тейлор Свифт пожертвовала 50 тысяч долларов отважной медсестре Эшли Тонтон, сбитой машиной во время спасения детей. Об этом сообщает Billboard. Многодетная мать получила опасные для жизни травмы, помогая незнакомым людям после автомобильной аварии на Рот-Айленде. В июле 42-летняя Тонтон, дипломированная медсестра, ехала со своей младшей дочерью, когда наткнулась на группу подростков, чей автомобиль из-за ливня перевернулся. Она остановилась, чтобы помочь им переместиться в безопасное место. Пока

травму. Певица почти сразу переключилась с музыки на свою тогдашнюю челку, которую сегодня явно предпочла бы вычеркнуть из истории. Когда очередь дошла до Back For You образца 2022 года, ретроспектива окончательно превратилась в разбор причесок. Чарли пошутила, что Reading and Leeds каким-то образом собрал целую коллекцию ее худших стрижек и окрашиваний. Впрочем, драматизировать она не стала бы.

0: Осторожно, горит!
1: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim. Burkāni 39 centi kilogramā. Saldējums vafeļu konusā. Pols, plombīrs vai karameļu ar lazdu riekstiem. 90 gramu 69 centi. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Izotoniskajiem un vitamīnu dzērieniem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite.lv. Bite.
5: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo, ohoho, eiro 69 un kilograms cāļa kāju 2,69 kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu, eiro 39, 3 veidu LV pamatēdieni, paskat 2,69 un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mēl, vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.

0: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
1: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
2: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.

Мы с тобой синхронизировались. Наша песенка на бис. Я хочу изучать тебя, тогда я. Ты красивая самая. Я подмигну, и мы валим вместе на дому залипаем. Мы не прогадали, всем средний палец. Наш союз уникален. Открывай компари.

all-time favorites. Stop.